0: заниматься здешним. Прочтай, я буду снизить неровно. Мавмеалжим, мы желаем вам отвратительного вечера. Скучайте с нами.
1: Вечер. Beatning radio, you made my night.